0: Show.
1: Ты слушаешь?
2: Ты слушаешь наше радио.
1: Наше радио.
3: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших. Ты слухаешь Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Ты слушаешь Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Наше радио. Знай наших.

0: «Знай наших». Наше радио. Наше радио. Наше радио. «Знай наших».
1: Давай.